0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бомбо Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
12: Эво и фонетис Тюркия.
4: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
8: Ини адам.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чишен, Бонго Ден Тай.
9: Инджам Кара, Радио Садоя Турция.
10: Да, да, Турция Гаг, Радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиофи.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидар Радио Амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye öne radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Каяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овозы.
6: Гитлер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глаз Тюркия.
15: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkia.
18: Efirde Turkia ovoz radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
11: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е сыдай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глаз Туркия.
11: Гидарреди аммурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este radio voz de Turkia.
8: Kochira wa Turkia no koe radio desu.